0: Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
1: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
2: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
1: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
5: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
7: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
8: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
8: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангаль.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
12: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
13: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
12: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
13: А сейчас они встали.
12: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
13: А долги?
12: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
13: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
12: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
13: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
12: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
13: Это ты про кино сейчас.
12: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
13: Точно-точно, помню эту историю.
12: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
13: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
12: Какой?
13: Ну смотри... Как предприятие-легенда, которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
12: Хороший вопрос.
13: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
12: 100%. И поэтому сегодня цель – разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
13: Звучит масштабно.
12: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
13: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
12: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
13: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
12: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
13: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
12: Угу.
13: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
12: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
13: 54?
12: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
13: То есть автоматические списания?
12: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
13: Ага, поняла аналогию.
12: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
13: Банк сразу все забирает.
12: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
13: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
12: И на что его потратить?
13: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
12: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
13: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
12: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
13: В смысле? Свет, тепло, вода?
12: Да.
13: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
12: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
13: А в чем абсурд?
12: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня. Просто потому, что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
13: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
12: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
13: Логично.
12: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
13: Стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
12: Конечно, замечали.
13: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
12: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
13: Какое?
12: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компания «Белвест» из Витебска.
13: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
12: Ну да.
13: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
12: Да ладно, почему?
13: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
12: В теории, да.
13: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
12: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
13: В чем?
12: «Белвест» к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
13: Да ладно?
12: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как гродненский «Неман» выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
13: Подожди, санация? Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
12: Совершенно верно.
13: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
12: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
13: Какая жуткая метафора.
12: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
13: Жесть. Хорошо, допустим, административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
12: Давай.
13: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
12: Так.
13: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
12: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
13: То есть дело не только в менеджменте.
12: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии, сплавы для застежек.
13: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
12: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
13: Вообще нет. А как же местные заменители?
12: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
13: Да, это логично.
12: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
13: Через посредников.
12: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
13: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
12: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
13: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
12: Что не сходится?
13: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
14: Было такое.
13: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно? Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
14: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
13: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
14: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
13: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
14: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкий, компактный ангар из сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
13: А старые здания переделать нельзя?
14: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
13: А станки? Оборудование же можно продать?
14: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
13: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
14: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
13: Почему? Обувь же новая.
14: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
13: Ну да, кожа – это кожа.
14: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
13: Кожзам.
14: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
13: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
14: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
13: В интернет.
14: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
13: И гродненская фабрика.
14: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
13: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
14: Это правда.
13: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
14: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
13: А по факту?
14: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
13: И стоит пристально смотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
14: Да, предпенсионный возраст.
13: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
14: Идти особо некуда.
13: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. в таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
15: Конечно.
13: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
15: Давай.
13: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы, знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове,
15: угу.
13: Если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос: а сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
15: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
13: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
16: Лошадский усадебно-парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта, тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи. Но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
3: Важный сигнал.
17: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
18: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
17: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
17: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
20: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
17: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
19: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится о идее втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
17: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
0: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
21: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
23: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
22: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
23: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
22: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, ну, просто позволяет экономике дышать.
23: Угу.
22: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
23: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
22: То есть мы продаем комфорт, да.
23: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
22: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба

0: сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
1: Адреналина, говорите?
0: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
1: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты – мясо, молоко, овощи – выросли на 30-50% за последние 2 года.
0: Да, цены выросли, это правда.
1: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
0: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
1: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов. Вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
0: Угу.
1: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
0: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
1: Мы бы адаптировались?
0: Мы бы обрушились. Да. Продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
1: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
0: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
1: Так?
0: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
1: И вы называете это спасением?
0: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
1: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
0: Но аптеки могут заказать больше.
1: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
0: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
1: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
0: Угу.
1: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
0: Да, это звучит тяжело.
1: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
0: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
1: Внимательно слушаю.
0: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это

0: просто неизбежной болезни роста.
1: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
0: Хорошо, если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу, к недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
1: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
0: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
1: Безусловно, замки выглядят прекрасно, но...
0: Это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс. Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
2: И вы считаете это плюсом?
0: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
1: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
0: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
1: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
0: Но ведь его ремонтируют.
1: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
0: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
1: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
0: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
1: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
0: Сейчас тоже есть льготы?
1: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
0: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес, но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
1: Зарабатывать? Кому?
0: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
1: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
0: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
1: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
0: Это тяжело, да.
1: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиницы розничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
0: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
1: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
0: Почему же?
1: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
0: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
1: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
0: Политическая воля.
1: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
0: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
1: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
0: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
1: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
0: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
4: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, ну, значит, там и ситуация будет нормальной. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
2: Важный сигнал.
5: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
6: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
5: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
6: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
5: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
7: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
5: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
4: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, ну, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
2: Синий.
8: Нила.
2: Коричневый.
8: Бура.
2: Зеленый.
8: Сабз.
2: Оранжевый.
8: Наранджи.
2: Фиолетовый.
8: Джамуни.
2: Красный.
8: Сурх.
2: Белый.
8: Сафед.
2: Желтый.
8: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
6: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
5: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
6: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
5: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
5: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода, колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психическим расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
11: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
2: Важный сигнал.
5: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
12: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
5: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
13: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
5: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
14: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшем наращивании объема жилья.

0: и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
0: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
0: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
0: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
0: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
0: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
0: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
0: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
0: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
0: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
0: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
0: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
0: Ну, давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
0: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
0: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
0: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: новости союзного государства.
1: Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
2: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
1: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
3: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирю в этот момент? Сибирю, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
1: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратмий.
4: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
1: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращает в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
9: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» – в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» – подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
12: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
8: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
13: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно. Только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
8: «Красиво жить не запретишь», — комментирует минчанин Андрей.
14: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс в гости к соседке приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
8: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований и открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
16: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
17: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
8: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
18: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
8: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
19: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
8: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
20: Последние 2 месяца и в марте, и в апреле инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
21: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
2: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровня подготовки их операторов.
22: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
23: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
24: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
2: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
25: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
2: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
26: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
8: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
27: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
8: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
0: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
8: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
27: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится о идее втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
8: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
3: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
1: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов ВПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует. Даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
4: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочесущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
1: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на 1 год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
4: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот это вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. 3 человека уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
1: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как 1 год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
7: 2.
5: До.
7: 3.
5: Тин.
7: 4.
5: Чар.
7: 5.
5: 5.
7: 6.
5: 6.
7: 7.
5: 7.
7: 8.
5: 8.
7: 9.
5: 9.
7: 10.
5: 10.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
10: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
9: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
11: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
9: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
13: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
14: Да, я понимаю.
13: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
14: Да, я понимаю.
13: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
15: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
13: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
1: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
17: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
18: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
19: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
18: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
13: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
14: Да, я понимаю.
13: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
14: Да, я понимаю.
13: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
15: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую это, надо возвращать.
13: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
21: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
24: Это ты о чем сейчас?
23: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
24: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
23: И там никаких чудес нет.
24: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
23: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
24: Давай попробуем.
23: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
24: Так.
23: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
24: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
23: Мягкий? А что не так?
24: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
0: А что еще?
24: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
0: То есть транзакции не проходят?
24: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
0: Жесть.
24: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
0: Физическая блокада.
24: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
0: И это нечто более глубокое.
24: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
0: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
24: О каких именно цифрах ты говоришь?
0: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
24: Колоссальное падение.
0: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
24: Да, статистика суровая.
0: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
24: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
0: Калийные удобрения?
24: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
0: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
24: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
0: Поезда, порты.
24: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
0: Порт был прямо заточен под этот объем.
24: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, ну, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
24: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
24: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
24: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
0: А, понимаю.
24: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
0: Насколько сильно?
24: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
0: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
24: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
0: Логично, у них свой экспорт.
24: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
0: И что делать с этим объемом?
24: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
0: Ну да, они же читают новости.
24: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
0: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
24: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
0: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
24: Абсолютно.
0: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
24: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
0: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
24: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
0: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
24: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну, скажем, в магазин или автосервис.
0: Цены.
24: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
0: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
24: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
0: Все просто и прозрачно.
24: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
24: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
24: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
24: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
24: Именно так.
0: Причем, ладно, запчасти.

0: внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
1: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
0: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
0: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
1: Да. Россия – прямой участник конфликта 22 года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
0: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
1: И в чем разница структур?
0: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
1: Без которых Европа просто остановилась бы.
0: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
1: Это мощный рычаг влияния.
0: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать: да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 20-м и 22-м годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система

0: становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
2: КМОНа будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
2: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
2: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
2: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
2: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
2: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
2: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
2: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
2: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Белорус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
8: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
7: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
8: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
7: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
7: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: «Мышиная вечеринка». Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
10: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
7: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
10: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
7: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
11: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
7: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
13: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
12: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
14: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала. У меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
12: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
15: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
12: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
17: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
19: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
18: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
20: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
18: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
21: Ответный удар может
1: стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
18: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
21: 20.
22: Бис.
21: 30.
22: Тис.
21: 40.
22: Чалис.
21: 50.
22: Пачас.
21: 60.
22: Сат.
21: 70.
22: Саттар.
21: 80.
22: Асси.
21: 90.
22: Навэ.
21: 100.
22: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
16: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
23: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
6: Новости регионов на радиосигнал.
18: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
18: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
0: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
18: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
2: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
18: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
3: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там, любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
18: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА.
12: Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
12: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в 2 раза, пишет финансист Ян Арт.
8: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
12: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
8: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
12: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
9: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
7: Непонятно, но факт.
10: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
24: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
13: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
24: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
13: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
1: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
13: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
9: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
15: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
8: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
15: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
8: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
15: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
17: Вторник.
19: Мангал.
17: Среда.
19: Будх.
17: Четверг.
19: Джумерат.
17: Пятница.
19: Джума.
17: Суббота.
19: Хафта.
17: Воскресенье.
19: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
22: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
25: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
22: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
25: А сейчас они встали.
22: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
25: А долги?
22: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
25: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
22: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
25: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
22: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
25: Это ты про кино сейчас?
22: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
25: Точно-точно, помню эту историю.
22: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
25: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
22: Какой?
25: Ну смотри, как предприятие «Легенда», которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
22: Хороший вопрос.
25: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
22: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
25: Звучит масштабно.
22: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
25: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
22: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
25: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
22: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
25: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
22: Угу.
25: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
22: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
25: 54?
22: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
25: То есть автоматические списания?
22: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
25: Ага, поняла аналогию.
22: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
25: Банк сразу все забирает.
22: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
25: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
22: И на что его потратить?
25: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
22: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
25: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
22: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
25: В смысле? Свет, тепло, вода?
22: Да.
25: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
22: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
25: А в чем абсурд?
22: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня. Просто потому, что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
25: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
22: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
25: Логично.
22: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
25: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
22: Конечно, замечали.
25: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
22: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
25: Какое?
22: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компании «Белвест» из Витебска.
25: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
22: Ну да.
25: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
22: Да ладно. Почему?
25: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
22: В теории, да.
25: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
22: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
25: В чем?
22: «Белвест» к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
25: Да ладно?
22: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
25: Подожди, санация? Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
22: Совершенно верно.
25: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.

0: Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
1: Давай.
0: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
1: Так.
0: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
1: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
0: То есть дело не только в менеджменте.
1: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура. Стальные супинаторы, надежные молнии, сплавы для застежек.
0: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
1: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
0: Вообще нет. А как же местные заменители?
1: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
0: Да, это логично.
1: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
0: Через посредников.
1: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
0: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
1: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
0: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
1: Что не сходится?
0: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
1: Было такое.
0: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
2: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
0: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
2: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
0: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
2: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
0: А старые здания переделать нельзя?
2: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
0: А станки? Оборудование же можно продать?
2: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
0: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
2: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
0: Почему? Обувь же новая.
2: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
0: Ну да, кожа – это кожа.
2: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
0: Кожзам.
2: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии

0: молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
1: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
0: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
2: В интернет.
0: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
2: И гродненская фабрика.
0: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
1: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
0: Это правда.
1: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
0: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
1: А по факту?
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
1: И стоит пристально посмотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
0: Да, предпенсионный возраст.
1: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
0: Идти особо некуда.
1: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
0: Конечно.
2: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
0: Давай.
2: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос. А сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
0: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
2: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
5: Лошадский усадебно-парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта, тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
3: Важный сигнал.
6: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
7: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
6: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
6: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
9: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
6: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
8: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
6: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
10: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
11: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
13: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
12: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
13: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
12: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, ну, просто позволяет экономике дышать.
13: Угу.
12: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
13: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
12: То есть мы продаем комфорт, да.
13: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
12: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
13: Цифра солидная, согласен. Но...
12: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший, стабильный спрос на белорусский рубль.
13: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
12: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
13: Адреналина, говорите?
12: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
13: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты, мясо, молоко, овощи выросли на 30-50% за последние 2 года.
12: Да, цены выросли, это правда.
13: И механизм здесь предельно циничной и чисто рыночной. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
12: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
13: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
12: Угу.
13: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
12: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
13: Мы бы адаптировались?
12: Мы бы обрушились. Да, продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
13: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. А 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
12: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
13: Так?
12: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
13: И вы называете это спасением?
12: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
13: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
12: Но аптеки могут заказать больше.
13: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
12: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
13: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
12: Угу.
13: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения, когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
12: Да, это звучит тяжело.
13: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
12: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
13: Внимательно слушаю.
12: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
13: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
12: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
14: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
12: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
14: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
12: это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс. Угу. Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
13: И вы считаете это плюсом?
12: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
13: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
12: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
13: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
12: Но ведь его ремонтируют.
13: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
12: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
13: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
12: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
13: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
12: Сейчас тоже есть льготы?
13: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
12: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
13: Зарабатывать? Кому?
12: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
13: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
12: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
13: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
12: Это тяжело, да.
13: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
12: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
13: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
12: Почему же?
13: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
12: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
13: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
12: Политическая воля.
13: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
12: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
13: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
12: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
13: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
12: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
13: Всего доброго. До свидания.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
15: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Важный сигнал.
16: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
17: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
16: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
17: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
16: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
18: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
16: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
15: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый. Новости регионов. На радиосигнал.
21: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода, колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психическим расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
19: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
3: Важный сигнал.
16: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
1: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
16: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
22: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
16: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
19: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергеенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
2: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшем наращивании объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
7: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
5: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
7: Да, цифры звучат пугающе.
5: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
7: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
5: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
7: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
5: ПДН – это 40%, верно?
7: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
5: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
7: Давай.
5: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
7: Ровно 800, да.
5: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
7: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
5: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
7: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
5: А, это та самая автоматизированная база.
7: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
5: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
7: Так,
5: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
7: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
5: Жесть.
7: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
5: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
7: О, да, звонок другу.
5: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
7: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
5: А что тогда работает?
6: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
5: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
6: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
5: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
6: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
5: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
6: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
5: Какая?
6: Запретить людям покупать квартиры?
5: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
6: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
5: То есть они пытаются сбить цены?
6: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
5: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
6: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
5: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
6: О да, это прям маркер эпохи.
5: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
6: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
5: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
6: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
5: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
6: 8000 чистыми на руки. Да.
5: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
6: Абсолютно элитарный клуб.
5: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
6: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
5: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
6: Давай. Там цифры астрономические.
5: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
6: Это примерно 120 тысяч долларов.
5: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
6: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
5: На эти деньги можно целый автопарк купить.
6: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
5: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
7: Верно.
5: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
7: Забастовка покупателей.
5: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
7: Это феномен, да.
5: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
7: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
5: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
7: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
5: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
7: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
5: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
7: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
5: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
7: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
5: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
7: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
5: Да-да, с кэшем.
7: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
5: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон. А что делать обычному человеку?
7: Искать альтернативы.
5: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву. Там ставка привязана к Юрибор.
7: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
5: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
7: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
5: А в Польше?
7: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
5: Но это все равно в 2 раза дешевле.
7: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
5: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают две стратегии выживания. Первая – это накопление.
7: Жесткое накопление.
5: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
7: Магия сложных процентов.
5: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
7: И купит квартиру без всякого рабства.
5: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
7: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
5: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
7: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
5: Ага.
7: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
5: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
7: Ну давай.
5: копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
7: Безусловно.
5: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
7: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
5: Это же просто разрыв бюджета.
7: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
5: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
7: Факт.
5: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
7: И для терпеливых инвесторов, да.
5: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
7: Какую?
5: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
7: О, это серьезная тема.
5: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов – как это вообще?

0: Тогда подорожает топливо. Удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
1: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
0: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Капотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Капотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
2: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирю в этот момент? Сибирю, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
0: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
3: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
0: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратились

0: обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
4: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
3: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
5: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
3: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
6: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
3: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» – в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» – подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
7: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска «Красотка», «Мотор зверь» я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
3: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
8: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утиль сбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
3: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
9: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс в гости к соседке приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
3: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
11: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
12: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
3: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
13: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
3: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
14: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложение на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
3: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
15: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм, из 370 проектов больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа – 114% рост.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
17: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
16: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
18: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
16: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
21: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
16: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
22: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
3: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
0: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
3: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
1: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
3: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
0: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится о идее втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
3: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
23: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
4: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов ВПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует. Даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
24: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил все всем вот эти самые уроки мужества, всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
23: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
24: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
23: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
2: 2.
5: До.
2: 3.
5: Тин.
2: 4.
5: Чар.
2: 5.
5: 5.
2: 6.
5: 6.
2: 7.
5: 7.
2: 8.
5: 8.
2: 9.
5: 9.
2: 10.
5: 10.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
7: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
9: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
7: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
11: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
12: Да, я понимаю.
11: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
12: Да, я понимаю.
11: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
13: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
11: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
14: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
23: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
25: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, Это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырю. И по Ахмату.
4: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
15: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топлёное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
4: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
11: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
12: Да, я понимаю.
11: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
12: Да, я понимаю.
11: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
13: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую это, надо возвращать.
11: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
2: Лето.
5: Мосаме гарма.
2: Весна.
5: Бахар.
2: Осень.
5: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
19: Это ты о чем сейчас?
18: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
19: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
18: И там никаких чудес нет?
19: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
18: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
19: Давай попробуем.
18: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
19: Так.
18: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
19: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
18: Мягкий? А что не так?
19: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь в свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
18: А что еще?
19: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
18: То есть транзакции не проходят?
19: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
18: Жесть.
19: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
18: Физическая блокада.
19: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
18: И это нечто более глубокое.
19: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
18: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
19: О каких именно цифрах ты говоришь?
18: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
19: Колоссальное падение.
18: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
19: Да, статистика суровая.
18: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
19: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
18: Калийные удобрения?
19: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
18: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
19: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
18: Поезда, порты.
19: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
18: Порт был прямо заточен под этот объем.
19: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
18: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
19: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
18: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
19: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
18: То есть?
19: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
18: А, понимаю.
19: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
18: Насколько сильно?
19: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
18: Ого! То есть издержки выросли более чем в 2 раза только на этапе доставки до воды.
19: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
18: Логично, у них свой экспорт.
19: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
18: И что делать с этим объемом?
19: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
18: Ну да, они же читают новости.
19: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
18: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
19: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
18: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
19: Абсолютно.
18: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
19: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
18: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
19: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
18: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
19: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
18: Цены.
19: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. И здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
18: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
19: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
18: Все просто и прозрачно.
19: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
18: Так.
19: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
18: Плюс логистика между этими странами?
19: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
18: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
19: В итоге она стоит 300.
18: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
19: Именно так.
18: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
19: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
18: IT-сектор?
19: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
18: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
19: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
18: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
19: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
18: Давай расшифруем для ясности.
19: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
18: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
19: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
18: Риски слишком высоки.
19: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
18: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
19: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
18: Выход только один – собирать чемоданы.
19: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
18: Наносится удар по внутреннему рынку.
19: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
18: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
19: Абсолютно.
18: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
19: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
18: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
19: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
18: И в чем разница структур?
19: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
18: Без которых Европа просто остановилась бы.
19: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
18: Это мощный рычаг влияния.
19: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
18: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. попытаться занять освободившиеся ниши.
19: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
18: Внутренний рынок слишком мал.
19: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
18: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
19: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
18: То есть мир мирухнул?
19: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
18: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
19: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
18: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
19: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
18: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
19: Да, звучит сюрреалистично.
18: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать «да». Экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции,

0: задушить.
1: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
0: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
1: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
0: Они заняты банальным выживанием.
1: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
2: Кмона будет нужна?
1: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
2: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
1: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
0: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
1: Безусловно.
0: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
1: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
0: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
1: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
0: О чем ты?
1: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и направления.
0: Формируются новые привычки.
1: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
0: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
1: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
0: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для

0: о подготовке официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
3: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
3: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
3: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
6: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
3: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
7: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
3: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
8: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
3: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не жалея даже детей, мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника, Родиона Юрченко, говорит, что сына провели в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
10: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
9: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
11: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
9: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
12: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
9: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой и положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
14: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
16: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
15: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
17: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
15: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил только набирают обороты». Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
18: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
15: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Асси.
19: 90.
20: Навэ.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
13: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
21: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
1: Новости регионов на радиосигнал.
15: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
15: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
0: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
15: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
4: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
15: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
22: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но с внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
15: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
23: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
23: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
6: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
23: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка пошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
24: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
11: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
24: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
11: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
9: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
11: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
23: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
23: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах-дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
23: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
6: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
23: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет.
18: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
19: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
18: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
19: А сейчас они встали.
18: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
19: А долги?
18: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
19: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
18: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
19: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
18: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
19: Это ты про кино сейчас?
18: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
19: Точно-точно, помню эту историю.
18: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
19: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
18: Какой?
19: Ну смотри, как предприятие «Легенда», которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
18: Хороший вопрос.
19: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
18: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
19: Звучит масштабно.
18: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
19: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
18: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
19: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
18: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
19: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
18: Угу.
19: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
18: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
19: 54?
18: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
19: То есть автоматические списания?
18: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
19: Ага, поняла аналогию.
18: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
19: Банк сразу все забирает.
18: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
19: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
18: И на что его потратить?
19: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
18: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
19: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
18: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
19: В смысле? Свет, тепло, вода?
18: Да.
19: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
18: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
19: А в чем абсурд?
18: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
19: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
18: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
19: Логично.
18: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
19: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
18: Конечно, замечали.
19: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
18: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
19: Какое?
18: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компании «Белвест» из Витебска.
19: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
18: Ну да.
19: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
18: Да ладно, почему?
19: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
18: В теории, да.
19: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
18: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
19: В чем?
18: «Белвест» к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
19: Да ладно?
18: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как гродненский «Неман» выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
19: Подожди, санация. Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
18: Совершенно верно.
19: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
18: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
19: Какая жуткая метафора.
18: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
19: Жесть. Хорошо, допустим, административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос к самой рыночной ситуации.
18: Давай.
19: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
18: Так.
19: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
18: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
19: То есть дело не только в менеджменте?
18: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
19: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
18: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
19: Вообще нет. А как же местные заменители?
18: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
19: Да, это логично.
18: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
19: Через посредников.
18: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
19: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
18: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
19: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
18: Что не сходится?
19: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
18: Было такое.
19: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
18: потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
19: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
18: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
19: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
18: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
19: А старые здания переделать нельзя?
18: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
19: А станки? Оборудование же можно продать?
18: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
19: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
18: Эх...

0: что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
1: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
0: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
2: В интернет.
0: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
2: И гродненская фабрика.
0: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
1: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
0: Это правда.
1: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
0: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
1: А по факту?
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
1: И стоит пристально смотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
0: Да, предпенсионный возраст.
1: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
0: Идти особо некуда.
1: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
0: Конечно.
2: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
0: Давай.
2: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы, знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос. А сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
0: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
2: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
5: Лошадский усадебно-парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта, тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
3: Важный сигнал.
6: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
7: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
6: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских

0: предприятием. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
1: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
2: Неплохо. Неплохо. И трогательно по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
1: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
5: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. А вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
8: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
7: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
8: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
7: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, просто позволяет экономике дышать.
8: Угу.
7: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
8: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
7: То есть мы продаем комфорт, да.
8: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
7: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
8: Цифра солидная, согласен. Но...
7: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший, стабильный спрос на белорусский рубль.
8: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
7: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров.
8: Mm.
7: Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
8: Адреналина, говорите?
7: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
8: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты – мясо, молоко, овощи – выросли на 30-50% за последние два года.
7: Да, цены выросли, это правда.
8: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
9: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
8: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
9: Угу.
8: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
9: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
8: Мы бы адаптировались?
9: Мы бы обрушились. Да. Продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
8: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. А 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
9: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
8: Так?
9: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
8: И вы называете это спасением?
9: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
8: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
9: Но аптеки могут заказать больше.
8: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
9: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
8: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
9: Угу.
8: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
9: Да, это звучит тяжело.
8: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
9: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
8: Внимательно слушаю.
9: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
8: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
9: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
10: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
9: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
10: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
9: это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс. Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
8: И вы считаете это плюсом?
9: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
8: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
9: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
8: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
9: Но ведь его ремонтируют.
8: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
9: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
8: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
9: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
8: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
9: Сейчас тоже есть льготы?
8: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
9: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
8: Зарабатывать? Кому?
9: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
8: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
9: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
8: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
9: Это тяжело, да.
8: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
9: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
8: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
9: Почему же?
8: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
9: Тем не менее,
7: слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
8: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
7: Политическая воля.
11: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
7: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
8: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
7: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
8: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
7: На этом мы завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
8: Всего доброго. До свидания.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
12: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальной. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Важный сигнал.
13: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
14: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
13: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
14: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
13: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
15: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые... 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
13: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
12: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
3: Синий.
16: Нила.
3: Коричневый.
16: Бура.
3: Зеленый.
16: Сабз.
3: Оранжевый.
16: Наранджи.
3: Фиолетовый.
16: Джамуни.
3: Красный.
16: Сурх.
3: Белый.
16: Сафед.
3: Желтый.
16: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
14: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
13: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
14: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
13: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
17: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
13: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психически расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель Mazda ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
18: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
3: Важный сигнал.
13: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
19: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
13: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
20: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
13: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
21: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соответствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшем наращивании объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Так.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
2: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
1: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
2: Да, цифры звучат пугающе.
1: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
2: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
1: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
2: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
1: ПДН – это 40%, верно?
2: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
1: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
2: Давай.
1: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
2: Ровно 800, да.
1: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
2: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
1: Ого, то есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
2: Раньше да, но теперь они используют кредитный регистр, причем используют его абсолютно тотально.
1: А, это та самая автоматизированная база.
2: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
1: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
2: Так.
1: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
2: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
1: Жесть.
2: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
1: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
2: О, да, звонок другу.
1: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бух говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
2: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
1: А что тогда работает?
2: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
1: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
2: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
1: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
2: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
1: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
2: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
1: Какая?
2: Запретить людям покупать квартиры?
1: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
2: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
2: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
2: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
2: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас, эта ставка где-то 17-18% годовых, так?
2: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
2: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
2: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
2: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
2: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
2: Давай. Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
2: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
2: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
2: Можно. Поэтому аналитики и говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
2: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
2: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
2: Это феномен, да.
1: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
2: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
1: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
2: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
1: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
2: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
1: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
2: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
2: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
2: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
1: Да-да, с кэшем.
2: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон. А что делать обычному человеку?
2: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву. Там ставка привязана к Юрибор.
2: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
2: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
2: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
2: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
2: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
2: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
2: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
2: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
2: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
2: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
2: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
2: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
2: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
2: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
2: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
2: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
2: Какую?
1: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
2: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
2: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей.

0: частей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
1: Среди атакованных НПЗ – Кирижский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
2: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
1: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
3: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
1: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23-й и 24-й.

0: 24-я статья закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
4: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
3: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
5: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
3: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
6: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
3: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
7: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска «Красотка», «Мотор зверь», я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
3: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
8: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
3: «Красиво жить не запретишь», — комментирует минчанин Андрей.
9: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
3: Обойти санкции, воспользоваться льготой Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
11: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
12: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
3: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
13: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки. То есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоин. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
3: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
14: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
3: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
15: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты 5-летки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западной разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
17: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
16: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
18: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
16: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
21: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
16: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
22: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
3: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
3: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
24: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
3: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
23: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
3: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
0: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов ВПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГИО имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
0: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
0: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
1: 2.
6: До.
1: 3.
6: Тин.
1: 4.
6: Чар.
1: 5.
6: 5.
1: 6.
6: 6.
1: 7.
6: 7.
1: 8.
6: 8.
1: 9.
6: 9.
1: 10.
6: 10.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
7: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
9: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
7: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
12: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
12: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
12: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
12: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА, погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
25: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
0: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
26: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
0: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
27: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
0: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
12: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
12: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
12: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
12: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
1: Лето.
6: Мосаме гарма.
1: Весна.
6: Бахар.
1: Осень.
6: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
16: Это ты о чем сейчас?
15: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее народа». Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
17: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
15: И там никаких чудес нет?
17: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
15: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
17: Давай попробуем.
15: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
17: Так.
15: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
17: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
15: Мягкий? А что не так?
17: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
15: А что еще?
17: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
15: То есть транзакции не проходят?
17: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
15: Жесть.
17: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
15: Физическая блокада.
17: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
15: И это нечто более глубокое.
17: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
15: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
17: О каких именно цифрах ты говоришь?
15: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
17: Колоссальное падение.
15: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
17: Да, статистика суровая.
15: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
17: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
15: Калийные удобрения?
17: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
15: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
17: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
15: Поезда, порты.
17: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды. А оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
15: Порт был прямо заточен под этот объем.
17: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
15: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
17: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
15: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
17: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
15: То есть?
17: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
15: А, понимаю.
17: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
15: Насколько сильно?
17: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
15: Ого! То есть издержки выросли более чем в 2 раза только на этапе доставки до воды.
17: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
15: Логично, у них свой экспорт.
17: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
15: И что делать с этим объемом?
17: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
15: Ну да, они же читают новости.
17: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
15: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
17: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
15: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
17: Абсолютно.
15: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
17: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
15: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
17: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
15: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
17: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну, скажем, в магазин или автосервис.
15: Цены.
17: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
15: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
17: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
15: Все просто и прозрачно.
17: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
15: Так.
17: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
15: Плюс логистика между этими странами?
17: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
15: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
17: В итоге она стоит 300.
15: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту эту многоходовую геополитическую логистику.
17: Именно так.
15: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
17: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
15: IT-сектор?
17: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
15: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
17: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
15: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
17: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
15: Давай расшифруем для ясности.
17: Compliance – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
15: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
17: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
15: Риски слишком высоки.
17: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
15: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
17: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
15: Выход только один – собирать чемоданы.
17: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
15: Наносится удар по внутреннему рынку.
17: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
15: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
17: Абсолютно.
15: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
17: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
15: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
17: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
15: И в чем разница структур?
17: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
15: Без которых Европа просто остановилась бы.
17: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
15: Это мощный рычаг влияния.
17: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
15: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
17: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
15: Внутренний рынок слишком мал.
17: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
15: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
17: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
15: То есть мир рухнул?
17: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
15: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
17: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
15: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
17: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
15: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот Мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
17: Да, звучит сюрреалистично.
15: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
17: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
15: Политическую цену.
17: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
15: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
17: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
15: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
17: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва.

0: дать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
2: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
2: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
2: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
2: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
2: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
2: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
2: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да и

0: еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
2: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
1: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
2: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
1: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
1: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам среди сами шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
4: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
1: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
4: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководство магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
1: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
5: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
1: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не жалея даже детей, мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына провели в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
6: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
4: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
7: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
4: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
8: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
4: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
10: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
12: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
11: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
13: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
11: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
14: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
11: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30.
16: Тис.
15: 40.
16: Чалис.
15: 50.
16: Пачас.
15: 60.
16: 60.
15: 70.
16: 70.
15: 80.
16: 80.
15: 90.
16: 90. 100. 100.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
17: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
0: Новости регионов на радиосигнал.
11: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
18: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
11: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
19: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, То есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
11: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
20: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но с внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
11: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
23: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
22: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в 2 раза, пишет финансист Ян Арт.
1: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
22: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
1: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
22: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
2: Масштабная проверка пошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
21: Невероятно, но факт.
3: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, они построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
7: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
6: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
7: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
6: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
8: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
6: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
2: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
23: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
22: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
1: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
22: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
1: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
22: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
4: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
10: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
4: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
10: А сейчас они встали.
4: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
10: А долги?
4: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
10: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
4: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
10: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
4: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
10: Это ты про кино сейчас.
4: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
10: Точно-точно, помню эту историю.
4: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
10: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
4: Какой?
10: Ну смотри. Как предприятие «Легенда», которое производит не пейджеры, не дискеты, не какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
4: Хороший вопрос.
10: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
4: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
10: Звучит масштабно.
4: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
10: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
4: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
10: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
4: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
10: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
4: Угу.
10: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая, клиническая смерть.
4: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
10: 54?
4: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
10: То есть автоматические списания?
4: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
10: Ага, поняла аналогию.
4: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
10: Банк сразу все забирает.
4: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
10: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
4: И на что его потратить?
10: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
4: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
10: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
4: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
10: В смысле? Свет, тепло, вода?
4: Да.
10: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
4: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
10: А в чем абсурд?
4: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
10: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
4: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
10: Логично.
4: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
10: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
4: Конечно, замечали.
10: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
4: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
10: Какое?
4: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компании «Белвест» из Витебска.
10: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
4: Ну да.
10: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
4: Да ладно, почему?
10: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
4: В теории, да.
10: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
4: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
10: В чем?
4: «Белвест» к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
10: Да ладно.
4: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман Белвест официально ушел в санацию на 36 месяцев.
10: Подожди, санация. Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
4: Совершенно верно.
10: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
4: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
10: Какая жуткая метафора.
4: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
10: Жесть. Хорошо, допустим. Административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
4: Давай.
10: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
4: Так.
10: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
4: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
10: То есть дело не только в менеджменте?
4: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
10: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
4: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
10: Вообще нет. А как же местные заменители?
4: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
10: Да, это логично.
4: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
10: Через посредников.
4: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
10: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
4: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
10: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
4: Что не сходится?
10: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
4: Было такое.
10: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
4: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
10: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
4: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
10: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
4: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
10: А старые здания переделать нельзя?
4: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
10: А станки? Оборудование же можно продать?
4: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
10: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
4: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
10: Почему? Обувь же новая.
4: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно. Качественный, добротный материал.
10: Ну да, кожа – это кожа.
4: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
10: Кожзам.
4: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
10: Ну да, возникает парадокс.

0: Штатов.
1: И Гродненская фабрика.
0: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
1: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
0: Это правда.
1: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
0: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
1: А по факту?
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
1: И стоит пристально смотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
0: Да, предпенсионный возраст.
1: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
0: Идти особо некуда.
1: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
0: Конечно.
2: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
0: Давай.
2: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос. А сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
0: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
2: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
5: Лошадский усадебно-парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи. Но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
3: Важный сигнал.
6: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
7: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
6: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
6: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
9: Неплохо.

0: Неплохо.
1: И
0: трогательный по существу.
1: Нет, ответственно отнесись. Спасибо.
0: Материал убедительный.
2: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
3: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
2: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
6: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 6.66 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
9: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
8: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
9: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
8: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, просто позволяет экономике дышать.
9: Угу.
8: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
9: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
8: То есть мы продаем комфорт, да.
9: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
8: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
9: Цифра солидная, согласен. Но...
8: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший стабильный спрос на белорусский рубль.
9: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
8: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров.
9: Mm.
8: Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
9: Адреналина, говорите?
8: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
9: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты – мясо, молоко, овощи – выросли на 30-50% за последние два года.
8: Да, цены выросли, это правда.
9: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
8: Как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
9: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов. Вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
8: Угу.
9: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
8: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
9: Мы бы адаптировались?
8: Мы бы обрушились. Да, продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
9: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. А 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
8: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
9: Так?
8: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
9: И вы называете это спасением?
8: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
9: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
8: Но аптеки могут заказать больше.
9: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
8: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
9: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
8: Угу.
9: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
8: Да, это звучит тяжело.
9: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
8: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
9: Внимательно слушаю.
8: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
9: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
8: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
10: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
8: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
10: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
8: это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс.
9: Угу.
8: Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
9: И вы считаете это плюсом?
8: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
10: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты.
9: Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
8: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
9: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
8: Но ведь его ремонтируют.
9: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
8: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
9: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
8: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
9: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
8: Сейчас тоже есть льготы?
9: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
8: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
9: Зарабатывать? Кому?
8: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
9: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
8: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
9: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
8: Это тяжело, да.
9: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
8: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
9: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
8: Почему же?
9: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
8: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
9: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
8: Политическая воля.
9: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
8: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
9: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
8: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
9: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
8: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
9: Всего доброго. До свидания.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
11: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
4: Важный сигнал.
12: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
13: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
12: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
13: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
12: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
14: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
12: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
11: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, ну, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
4: Синий.
15: Нила.
4: Коричневый.
15: Бура.
4: Зеленый.
15: Сабз.
4: Оранжевый.
15: Наранджи.
4: Фиолетовый.
15: Джамуни.
4: Красный.
15: Сурх.
4: Белый.
15: Сафед.
4: Желтый.
15: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
13: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
12: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
13: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
12: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
16: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
12: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода, колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психически расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
4: Важный сигнал.
12: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
12: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
13: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
12: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
19: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соответствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшем наращивании объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
21: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
20: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
21: Да, цифры звучат пугающе.
20: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
21: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
20: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
21: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
20: ПДН – это 40%, верно?
21: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
20: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
21: Давай.
20: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
21: Ровно 800, да.
20: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
21: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
20: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
21: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
20: А, это та самая автоматизированная база.
21: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
20: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, фен или мобильный телефон в рассрочку.
21: Так.
20: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
21: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
20: Жесть.
21: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
20: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
21: О, да, звонок другу.
20: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, как там сотрудник? А бух говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
21: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
20: А что тогда работает?
21: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
20: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
21: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
20: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
21: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
20: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
21: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
20: Какая?
21: Запретить людям покупать квартиры?
20: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
21: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
20: То есть они пытаются сбить цены?
21: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
20: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
21: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
20: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
21: О да, это прям маркер эпохи.
20: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
21: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
20: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
21: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
20: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
21: 8000 чистыми на руки. Да.
20: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
21: Абсолютно элитарный клуб.
20: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
21: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
20: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
21: Давай. Там цифры астрономические.
20: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
21: Это примерно 120 тысяч долларов.
20: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
21: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
20: На эти деньги можно целый автопарк купить.
21: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
20: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
21: Верно.
20: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
21: Забастовка покупателей.
20: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
21: Это феномен, да.
20: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
21: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
20: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
21: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
20: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
21: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
20: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
21: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
20: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
21: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
20: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
21: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
20: Да-да, с кэшем.
21: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
20: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
21: Искать альтернативы.
20: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
21: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
20: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
21: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
20: А в Польше?
21: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
20: Но это все равно в 2 раза дешевле.
21: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
20: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
21: Жесткое накопление.
20: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
21: Магия сложных процентов.
20: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
21: И купит квартиру без всякого рабства.
20: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
21: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
20: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
21: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
20: Ага.
21: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
20: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
21: Ну давай.
20: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
21: Безусловно.
20: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
21: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
20: Это же просто разрыв бюджета.
21: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
20: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
21: Факт.
20: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
21: И для терпеливых инвесторов, да.
20: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
21: Какую?
20: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
21: О, это серьезная тема.
20: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
21: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
20: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
21: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. К
0: Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по дизелю и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
1: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало

0: остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
1: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
0: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
2: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
0: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране,

0: длине, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращает в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
4: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
3: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
5: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
3: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учение ядерных сил». только набирает обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
6: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
3: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» – в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» – подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
7: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
3: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
8: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
3: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
9: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, ну и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов».
3: обойти санкции, воспользоваться льготой Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью? А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
11: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
12: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
3: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
13: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоин. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
3: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
14: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
3: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
15: Последние 2 месяца и в марте, и в апреле инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
17: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. мы обречены на поражение.
16: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
18: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, вроде техника в том числе, во многом становится одноразовой.
16: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
21: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
16: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
22: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
3: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
3: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
24: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
3: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
23: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
3: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
0: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, со СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочесущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
0: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
1: Важный сигнал.
6: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
7: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
6: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
8: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
6: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
9: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
11: Да, я понимаю.
9: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
11: Да, я понимаю.
9: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
12: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
9: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
0: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
25: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, Это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадыру и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
14: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
9: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
11: Да, я понимаю.
9: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
11: Да, я понимаю.
9: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
12: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
9: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
1: Лето.
15: Мосаме гарма.
1: Весна.
15: Бахар.
1: Осень.
15: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
19: Это ты о чем сейчас?
18: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
19: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
18: И там никаких чудес нет?
19: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
18: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
19: Давай попробуем.
18: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
19: Так.
18: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
19: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
18: Мягкий? Сергей. А что не так?
19: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь в свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
18: А что еще?
19: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
18: То есть транзакции не проходят?
19: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
18: Жесть.
19: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
18: Физическая блокада.
19: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
18: И это нечто более глубокое.
19: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
18: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
19: О каких именно цифрах ты говоришь?
18: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
19: Колоссальное падение.
18: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
19: Да, статистика суровая.
18: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
19: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
18: Калийные удобрения?
19: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
18: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
19: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
18: Поезда, порты.
19: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
18: Порт был прямо заточен под этот объем.
19: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
18: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
19: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
18: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
19: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
18: То есть?
19: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
18: А, понимаю.
19: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
18: Насколько сильно?
19: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
18: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
19: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
18: Логично, у них свой экспорт.
19: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
18: И что делать с этим объемом?
19: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
18: Ну да, они же читают новости.
19: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
18: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
19: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
18: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
19: Абсолютно.
18: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
19: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
18: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
19: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
18: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
19: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
18: Цены.
19: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
18: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
19: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
18: Все просто и прозрачно.
19: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
18: Так.
19: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
18: Плюс логистика между этими странами?
19: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
18: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
19: В итоге она стоит 300.
18: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
19: Именно так.
18: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
19: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
18: IT-сектор?
19: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
18: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
19: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
18: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
19: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
18: Давай расшифруем для ясности.
19: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
18: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
19: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
18: Риски слишком высоки.
19: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
18: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
19: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
18: Выход только один – собирать чемоданы.
19: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
18: Наносится удар по внутреннему рынку.
19: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
18: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
19: Абсолютно.
18: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
19: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
18: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
19: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
18: И в чем разница структур?
19: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
18: Без которых Европа просто остановилась бы.
19: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
18: Это мощный рычаг влияния.
19: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
18: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. попытаться занять освободившиеся ниши.
19: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
18: Внутренний рынок слишком мал.
19: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
18: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
19: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
18: То есть мир мирухнул?
19: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
18: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
19: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
18: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
19: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
18: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
19: Да, звучит сюрреалистично.
18: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
19: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
18: Политическую цену.
19: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
18: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
19: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
18: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
19: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
18: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
19: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
18: Они заняты банальным выживанием.
19: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
18: Кому она будет нужна?
19: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
18: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
19: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
18: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
19: Безусловно.
18: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
19: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
18: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
19: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
18: О чем ты?
19: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
18: Формируются новые привычки.
19: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
18: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
19: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
18: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики. Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаев.

0: всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
3: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
3: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
3: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству.

0: Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
2: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
0: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
2: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
0: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
3: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
0: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына провели в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
5: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
4: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
6: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
4: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
7: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
4: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
9: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт, улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
11: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
10: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
12: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
10: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учение ядерных сил». только набирает обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
13: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
10: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
1: 20.
14: Бис.
1: 30.
14: Тис.
1: 40.
14: Чалис.
1: 50.
14: Пачас.
1: 60.
14: Сат.
1: 70.
14: Саттар.
1: 80.
14: Асси.
1: 90.
14: Навве.
1: 100.
14: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
8: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
16: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили 2 водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционерам, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальную виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления Бобрученко страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Жилье есть, денег нет. Сразу 3 региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
17: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
10: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
18: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
10: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% всего объема индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
19: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
10: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
20: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
4: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
4: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
4: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
15: Невероятно, но факт.
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
3: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
3: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
20: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязан. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
4: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
4: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
4: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумират.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет.
9: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
23: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
9: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
23: А сейчас они встали.
9: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
23: А долги?
9: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
23: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
9: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
23: С нишей 85 лет, это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
9: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
23: Это ты про кино сейчас.
9: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
23: Точно-точно, помню эту историю.
9: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
23: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
9: Какой?
23: Ну смотри, как предприятие-легенда, которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
9: Хороший вопрос.
23: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
9: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
23: Звучит масштабно.
9: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
23: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
9: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
23: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
9: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
23: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
9: Угу.
23: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
9: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
23: 54?
9: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
23: То есть автоматические списания?
9: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
23: Ага, поняла аналогию.
9: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
23: Банк сразу все забирает.
9: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
23: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
9: И на что его потратить?
23: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
9: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
23: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
9: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
23: В смысле? Свет, тепло, вода?
9: Да.
23: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
9: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
23: А в чем абсурд?
9: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
23: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
9: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
23: Логично.
9: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
23: Стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
9: К конечно, замечали.
23: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
9: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
23: Какое?
9: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компании «Белвест» из Витебска.
23: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
9: Ну да.
23: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
9: Да ладно. Почему?
23: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
9: В теории, да.
23: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
9: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
23: В чем?
9: Белвест к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
23: Да ладно?
9: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
23: Подожди, санация. Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
9: Совершенно верно.
23: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
9: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
23: Какая жуткая метафора.
9: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
23: Жесть. Хорошо, допустим. Административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
9: Давай.
23: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
9: Так.
23: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
9: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
23: То есть дело не только в менеджменте.
9: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура. Стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
23: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
9: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
23: Вообще нет. А как же местные заменители?
9: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
23: Да, это логично.
9: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
23: Через посредников.
9: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
23: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
9: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
23: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
9: Что не сходится?
23: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
9: Было такое.
23: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно? Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
9: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
23: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
9: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
23: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
9: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
23: А старые здания переделать нельзя?
9: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
23: А станки? Оборудование же можно продать?
9: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
23: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
9: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
23: Почему? Обувь же новая.
9: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
23: Ну да, кожа – это кожа.
9: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
23: Кожзам.
9: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
23: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за 1000 километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
9: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
23: В интернет.
9: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
23: И гродненская фабрика.
9: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
23: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
9: Это правда.
23: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
9: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
23: А по факту?
9: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
23: И стоит пристально посмотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
9: Да, предпенсионный возраст.
23: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
9: Идти особо некуда.
23: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
9: Конечно.
23: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
9: Давай.
23: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы, знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос: а сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
9: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.

0: Притяжение туристов последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
1: Важный сигнал.
2: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
3: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
2: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
2: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
5: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материалы убедительны.
2: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
4: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
2: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
7: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Невероятно, но факт.
1: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
3: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
2: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
3: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
2: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, просто позволяет экономике дышать.
3: Угу.
2: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
3: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
2: То есть мы продаем комфорт, да.
3: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
2: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
3: Цифра солидная, согласен. Но...
2: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший стабильный спрос на белорусский рубль.
3: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
2: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
3: Адреналина, говорите?
2: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
3: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты – мясо, молоко, овощи – выросли на 30-50% за последние 2 года.
2: Да, цены выросли, это правда.
3: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
2: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
3: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
2: Угу.
3: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
2: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
3: Мы бы адаптировались?
2: Мы бы обрушились. Да, продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
3: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. А 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
2: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
3: Так?
2: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
3: И вы называете это спасением?
2: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
3: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
2: Но аптеки могут заказать больше.
3: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
2: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
3: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
2: Угу.
3: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
2: Да, это звучит тяжело.
3: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
2: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
3: Внимательно слушаю.
2: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
3: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
2: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу, к недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
4: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
2: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
4: Безусловно, замки выглядят прекрасно, но...
2: Это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс.
3: Угу.
2: Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
3: И вы считаете это плюсом?
2: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
4: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
2: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
4: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
2: Но ведь его ремонтируют.
4: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
2: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
4: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
2: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
4: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
2: Сейчас тоже есть льготы?
4: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
2: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
4: Зарабатывать? Кому?
2: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
4: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
2: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
4: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
2: Это тяжело, да.
4: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
2: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
4: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
2: Почему же?
4: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
2: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
4: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
2: Политическая воля.
4: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
2: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
4: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
2: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
4: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
2: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
4: Всего доброго. До свидания.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
6: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
0: Важный сигнал.
7: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
8: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
7: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
8: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
7: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
9: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
7: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
6: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, ну, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
0: Синий.
10: Нила.
0: Коричневый.
10: Бура.
0: Зеленый.
10: Сабз.
0: Оранжевый.
10: Наранджи.
0: Фиолетовый.
10: Джамуни.
0: Красный.
10: Сурх.
0: Белый.
10: Сафед.
0: Желтый.
10: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
7: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
8: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ, и нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
7: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
8: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
7: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
7: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса, и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психическим расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
11: Важный сигнал.
15: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
16: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
15: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
17: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
15: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергеенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
18: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшее наращивание объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
20: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
19: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
20: Да, цифры звучат пугающе.
19: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
20: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
19: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
20: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
19: ПДН – это 40%, верно?
20: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
19: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
20: Давай.
19: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
20: Ровно 800, да.
19: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
20: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
19: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
20: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
19: А, это та самая автоматизированная база.
20: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
19: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
20: Так.
19: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
20: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
19: Жесть.
20: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
19: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
20: О, да, звонок другу.
19: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бухгалтер, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
20: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
19: А что тогда работает?
1: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
19: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
1: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
19: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
1: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
19: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
1: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
19: Какая?
1: Запретить людям покупать квартиры?
19: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
1: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
19: То есть они пытаются сбить цены?
1: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
19: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
1: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
19: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
1: О да, это прям маркер эпохи.
19: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
1: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
19: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
1: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
19: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
1: 8000 чистыми на руки. Да.
19: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
1: Абсолютно элитарный клуб.
19: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
1: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
19: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
1: Давай. Там цифры астрономические.
19: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
1: Это примерно 120 тысяч долларов.
19: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
1: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
19: На эти деньги можно целый автопарк купить.
1: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
19: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
1: Верно.
19: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
20: Забастовка покупателей.
19: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
20: Это феномен, да.
19: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
20: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
19: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
20: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
19: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
20: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
19: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
20: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
19: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
20: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
19: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
20: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
19: Да-да, с кэшем.
20: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
19: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
20: Искать альтернативы.
19: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
20: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
19: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
20: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
19: А в Польше?
20: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
19: Но это все равно в 2 раза дешевле.
20: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
19: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первая – это накопление.
20: Жесткое накопление.
19: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
20: Магия сложных процентов.
19: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
20: И купит квартиру без всякого рабства.
19: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
20: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ-СС.
19: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
20: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
19: Ага.
20: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
19: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
20: Ну давай.
19: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
20: Безусловно.
19: Либо болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
20: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
19: Это же просто разрыв бюджета.
20: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
19: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
20: Факт.
19: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
20: И для терпеливых инвесторов, да.
19: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
20: Какую?
19: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
20: О, это серьезная тема.
19: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
20: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
19: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
20: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
3: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
22: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать с Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
3: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
2: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
3: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России.

0: Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
1: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
0: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
2: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
0: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
3: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
0: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
5: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины БХМ-3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
0: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
6: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утиль сбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
0: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
7: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Ну, потом все же разговорились, и он сказал, что помогли, в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
0: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
9: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
10: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
0: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
11: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
0: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
12: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложение на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
0: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
13: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм, из 370 проектов больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа – 114% рост.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
15: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
14: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
16: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
17: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
18: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
14: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
19: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
14: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
20: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
0: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
1: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
21: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
1: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
23: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
22: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует. Даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
24: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе. МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
22: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на 1 год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
24: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот этого вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. 3 человека уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
22: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как 1 год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
4: 2.
2: До.
4: 3.
2: Тин.
4: 4.
2: Чар.
4: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
5: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
7: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
5: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
9: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
10: Да, я понимаю.
9: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
10: Да, я понимаю.
9: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
11: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую это, надо возвращать.
9: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
22: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
25: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот я представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырю и по Ахмату.
13: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
15: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
13: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
9: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
10: Да, я понимаю.
9: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
10: Да, я понимаю.
9: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
11: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
9: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
4: Лето.
2: Мосаме гарма.
4: Весна.
2: Бахар.
4: Осень.
2: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
18: Это ты о чем сейчас?
17: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
18: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
17: И там никаких чудес нет?
18: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
17: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
18: Давай попробуем.
17: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
18: Так.
17: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, ну, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
18: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
17: Мягкий? А что не так?
18: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
17: А что еще?
18: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
17: То есть транзакции не проходят?
18: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
17: Жесть.
18: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
17: Физическая блокада.
18: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
17: И это нечто более глубокое.
18: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
17: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
18: О каких именно цифрах ты говоришь?
17: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
18: Колоссальное падение.
17: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
18: Да, статистика суровая.
17: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
18: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
17: Калийные удобрения?
18: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
17: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
18: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
17: Поезда, порты.
18: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
17: Порт был прямо заточен под этот объем.
18: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
17: Слушай, ну, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
18: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
17: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
18: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
17: То есть?
18: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
17: А, понимаю.
18: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
17: Насколько сильно?
18: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
17: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
18: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
17: Логично, у них свой экспорт.
18: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
17: И что делать с этим объемом?
18: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
17: Ну да, они же читают новости.
18: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
17: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
18: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
17: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
18: Абсолютно.
17: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, но далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
18: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
17: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
18: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
17: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
18: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
17: Цены.
18: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
17: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
18: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
17: Все просто и прозрачно.
18: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
17: Так.
18: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
17: Плюс логистика между этими странами.
18: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
17: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
18: В итоге она стоит 300.
17: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
18: Именно так.
17: Причем, ладно, запчасть для машины, а если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
18: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
17: IT-сектор?
18: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
17: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
18: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
17: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
18: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
17: Давай расшифруем для ясности.
18: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
17: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
18: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
17: Риски слишком высоки.
18: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
17: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
18: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
17: Выход только один – собирать чемоданы.
18: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
17: Наносится удар по внутреннему рынку.
18: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
17: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
18: Абсолютно.
17: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
18: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
17: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
18: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
17: И в чем разница структур?
18: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
17: Без которых Европа просто остановилась бы.
18: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
17: Это мощный рычаг влияния.
18: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
17: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. попытаться занять освободившиеся ниши.
18: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
17: Внутренний рынок слишком мал.
18: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
17: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
18: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
17: То есть мир мирухнул?
18: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
17: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
18: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
17: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
18: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
17: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
18: Да, звучит сюрреалистично.
17: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
18: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
17: Политическую цену.
18: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 20-м и 22-м годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
17: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
18: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
17: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
18: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
17: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
18: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
17: Они заняты банальным выживанием.
18: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
17: Кому будет нужна?
18: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
17: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
18: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
17: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
18: Безусловно.
17: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
18: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
17: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
18: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
17: О чем ты?
18: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
17: Формируются новые привычки.
18: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
17: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
18: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
17: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики. Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по индексации.

0: реальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Белорус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
3: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
3: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
3: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам среди

0: рисом и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
1: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
0: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
2: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
0: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
3: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
0: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына провели в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
6: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
5: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
7: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
5: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
8: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
5: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой и положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
10: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
12: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
11: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
13: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
11: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учение ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
14: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
11: С Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
4: 20.
15: Бис.
4: 30.
15: Тис.
4: 40.
15: Чалис.
4: 50.
15: Пачас.
4: 60.
15: Сат.
4: 70.
15: Саттар.
4: 80.
15: Аси.
4: 90.
15: Навэ.
4: 100.
15: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
17: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
4: Новости регионов на радиосигнал.
11: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
11: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
18: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
11: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
18: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки. То есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
11: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
19: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
11: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
1: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязан. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
20: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
20: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
20: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
16: Невероятно, но факт.
23: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков «КамАЗ» при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
6: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
3: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
6: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
3: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
3: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
1: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
20: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в 2 раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
20: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
20: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
4: Вторник.
15: Мангаль.
4: Среда.
15: Будх.
4: Четверг.
15: Джумерат.
4: Пятница.
15: Джума.
4: Суббота.
15: Хафта.
4: Воскресенье.
15: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
12: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
24: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
12: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
24: А сейчас они встали.
12: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
24: А долги?
12: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
24: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
12: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
24: Снише, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
12: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
24: Это ты про кино сейчас?
12: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
24: Точно-точно, помню эту историю.
12: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
24: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
12: Какой?
24: Ну смотри, как предприятие «Легенда», которое производит не пейджеры, не дискеты, не какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
12: Хороший вопрос.
24: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
12: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
24: Звучит масштабно.
12: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
24: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
12: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
24: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
12: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
24: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
12: Угу.
24: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
12: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
24: 54?
12: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
24: То есть автоматические списания?
12: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
24: Ага, поняла аналогию.
12: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
24: Банк сразу все забирает.
12: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
24: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
12: И на что его потратить?
24: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
12: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
24: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
12: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
24: В смысле? Свет, тепло, вода?
12: Да.
24: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
12: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
24: А в чем абсурд?
12: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня. Просто потому, что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
24: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
12: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
24: Логично.
12: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
24: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
12: Конечно, замечали.
24: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
12: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
24: Какое?
12: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компании «Белвест» из Витебска.
24: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
12: Ну да.
24: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
12: Да ладно, почему?
24: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
12: В теории, да.
24: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
12: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
24: В чем?
12: «Белвест» к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
24: Да ладно?
12: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
24: Подожди, санация? Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
12: Совершенно верно.
24: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
12: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
24: Какая жуткая метафора.
12: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
24: Жесть. Хорошо, допустим, административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
12: Давай.
24: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
12: Так.
24: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
12: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
24: То есть дело не только в менеджменте?
12: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
24: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
12: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
24: Вообще нет. А как же местные заменители?
12: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
24: Да, это логично.
12: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
24: Через посредников.
12: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
24: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
12: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
24: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
12: Что не сходится?
24: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
12: Было такое.
24: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
12: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
24: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
12: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
24: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
12: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
24: А старые здания переделать нельзя?
12: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж-реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
24: А станки? Оборудование же можно продать?
12: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
24: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
12: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
24: Почему? Обувь же новая.
12: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно. Качественный, добротный материал.
24: Ну да, кожа – это кожа.
12: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
24: Кожзам.
12: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
24: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
12: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
24: В интернет.
12: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
24: И гродненская фабрика.
12: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
24: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
12: Это правда.
24: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
12: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
24: А по факту?
12: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
24: И стоит пристально смотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
12: Да, предпенсионный возраст.
24: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
12: Идти особо некуда.
24: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
12: Конечно.
24: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
12: Давай.
24: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос: а сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
12: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
24: Всем пока.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
17: Лошадский усадебный парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта, тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации.

0: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
1: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
2: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
1: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
5: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время

0: согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
3: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
2: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
3: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
2: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, просто позволяет экономике дышать.
3: Угу.
2: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
3: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
2: То есть мы продаем комфорт, да.
3: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
2: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
3: Цифра солидная, согласен. Но...
2: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший, стабильный спрос на белорусский рубль.
3: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
2: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
3: Адреналина, говорите?
2: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
3: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты, мясо, молоко, овощи выросли на 30-50% за последние 2 года.
2: Да, цены выросли, это правда.
3: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
2: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
3: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
2: Угу.
3: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
2: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
3: Мы бы адаптировались?
2: Мы бы обрушились. Да, продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
3: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. А 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
2: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
3: Так?
2: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
3: И вы называете это спасением?
2: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
3: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
2: Но аптеки могут заказать больше.
3: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
2: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
3: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
2: Угу.
3: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
2: Да, это звучит тяжело.
3: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
2: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
3: Внимательно слушаю.
2: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
3: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
2: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
4: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
2: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
4: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
2: это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс. Угу. Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
5: И вы считаете это плюсом?
2: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
5: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
2: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
5: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
2: Но ведь его ремонтируют.
5: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
2: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
5: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
2: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
5: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
2: Сейчас тоже есть льготы?
5: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
2: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес, но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
5: Зарабатывать? Кому?
2: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
5: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать 100-150 долларов. Что произошло дальше, как вы думаете?
2: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
5: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
2: Это тяжело, да.
5: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
2: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
5: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
2: Почему же?
5: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
2: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
3: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
2: Политическая воля.
6: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
2: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
3: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
2: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
3: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
2: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
3: Всего доброго. До свидания.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
8: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Важный сигнал.
9: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
10: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
9: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
10: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, в включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
9: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
11: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
9: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
8: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
1: Синий.
12: Нила.
1: Коричневый.
12: Бура.
1: Зеленый.
12: Сабз.
1: Оранжевый.
12: Наранджи.
1: Фиолетовый.
12: Джамуни.
1: Красный.
12: Сурх.
1: Белый.
12: Сафед.
1: Желтый.
12: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
10: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
9: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
10: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
9: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
9: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психически расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
1: Важный сигнал.
16: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
17: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
16: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
18: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
16: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергеенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
19: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшее наращивание объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
21: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
20: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
21: Да, цифры звучат пугающе.
20: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
21: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
20: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
21: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
20: ПДН – это 40%, верно?
21: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
20: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
21: Давай.
20: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
21: Ровно 800, да.
20: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
21: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
20: Ого, то есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
21: Раньше да, но теперь они используют кредитный регистр, причем используют его абсолютно тотально.
20: А, это та самая автоматизированная база.
21: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
20: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
21: Так.
20: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
21: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
20: Жесть.
21: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
20: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
21: О, да, звонок другу.
20: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
21: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
20: А что тогда работает?
21: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
20: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
21: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
20: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
21: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
20: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
21: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
20: Какая?
21: Запретить людям покупать квартиры?
20: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
21: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
20: То есть они пытаются сбить цены?
21: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
20: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
21: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
20: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
21: О да, это прям маркер эпохи.
20: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас, эта ставка где-то 17-18% годовых, так?
21: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
20: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
21: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
20: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
21: 8000 чистыми на руки. Да.
20: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
21: Абсолютно элитарный клуб.
20: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
21: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
20: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
21: Давай. Там цифры астрономические.
20: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
21: Это примерно 120 тысяч долларов.
20: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
21: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
20: На эти деньги можно целый автопарк купить.
21: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
20: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
21: Верно.
20: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
21: Забастовка покупателей.
20: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
21: Это феномен, да.
20: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
21: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
20: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
21: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
20: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
21: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
20: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
21: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
20: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
21: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
20: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
21: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
20: Да-да, с кэшем.
21: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
20: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон. А что делать обычному человеку?
21: Искать альтернативы.
20: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву. Там ставка привязана к Юрибор.
21: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
20: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
21: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
20: А в Польше?
21: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
20: Но это все равно в 2 раза дешевле.
21: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
20: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
21: Жесткое накопление.
20: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
21: Магия сложных процентов.
20: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
21: И купит квартиру без всякого рабства.
20: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
21: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
20: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
21: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
20: Ага.
21: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
20: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
21: Ну давай.
20: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
21: Безусловно.
20: Либо болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
21: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
20: Это же просто разрыв бюджета.
21: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
20: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
21: Факт.
20: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
21: И для терпеливых инвесторов, да.
20: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
21: Какую?
20: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
21: О, это серьезная тема.
20: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
21: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
20: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
21: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
4: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
0: Среди атакованных НПЗ – Кирижский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
22: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать с Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
0: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратмий.
23: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
0: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко.

0: соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
4: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
3: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями.

0: Информация Министерства обороны России. В совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
1: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
0: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
2: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
0: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
4: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
0: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
5: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно. Только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
0: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
6: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, ну и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Ну, потом все же разговорились, и он сказал, что помогли, в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот додж пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на додж на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
0: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка пошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
9: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
0: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
10: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки. То есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
0: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
11: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
0: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
12: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. А вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически практически остановилась, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
14: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
13: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
15: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
16: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
17: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
13: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
18: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
13: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
19: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
0: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
20: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
21: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
20: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
2: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
1: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов ВПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует. Даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
22: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
1: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
22: Они занимаются этой юрендистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
1: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
23: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
6: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
23: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
6: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
23: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
6: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал.
5: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
23: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
9: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
8: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
10: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
8: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
11: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
8: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
23: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
12: Обалдеть.
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
12: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал, узнал, темп найма вырос на 10%. Если сравнить с прошлым годом, компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
15: Угу. Ищут.
12: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
15: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
12: Это ты про какие сферы сейчас?
15: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
12: Ого!
15: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
12: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
15: За прогулы?
12: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
15: Ага, точно.
12: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
15: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
12: Давай.
15: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
12: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
15: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
12: Да, плюс-минус, так и есть.
15: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
12: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
15: Угу, это правда.
12: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
15: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
12: Ну да, никто не хочет туда идти.
15: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
12: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
12: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
14: Ну, давай попробуем.
12: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
14: Да, причем не в центре.
12: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
14: 190 рублей? И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
12: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
14: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
12: Так.
14: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
12: Ну да, работа за наличку.
14: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
12: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
14: А, ты про домохозяек?
12: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
14: Но логика тут предельно прагматичная.
12: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
14: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
12: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
14: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
12: Ну да, почему?
14: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
12: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
14: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
12: Угу.
14: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
12: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
14: Да, есть такое.
12: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
14: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
12: Естественно.
14: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
12: Угу.
14: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
12: То есть они просто находят какие-то лазейки?
14: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
12: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
14: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
12: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
14: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
12: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
14: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
12: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
14: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
12: Да, это логично.
14: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
12: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
14: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
12: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
14: Именно.
12: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
14: Угу, и какой же?
12: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
14: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
12: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
14: До связи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие

0: или заработки, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
4: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
3: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
4: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%, именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
3: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
5: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
3: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
5: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
3: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей.

0: Новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
2: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
0: Таким текстом пользовательница ТикТок сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
2: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
3: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
0: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
3: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
4: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
2: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
0: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны Шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. ТикТок и Твич устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
6: Последнее время все чувствовала и пыталась это всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
5: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
7: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
5: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
8: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
5: Пока студенты изучают заманчивые буклеты о Алабуге, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
10: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинции Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу. И лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
12: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
11: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
13: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
11: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
14: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
11: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
15: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
11: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
16: Эк.
1: 2.
16: До.
1: 3.
16: Тин.
1: 4.
16: Чар.
1: 5.
16: Пач.
1: 6.
16: Че.
1: 7.
16: Сат.
1: 8.
16: Ат.
1: 9.
16: Но.
1: 10.
16: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
9: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
18: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
1: Новости регионов на радиосигнал.
11: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
11: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
12: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
11: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
19: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
11: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
20: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
11: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
21: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
3: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
21: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
7: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
21: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
17: Невероятно, но факт. В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат
0: пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
22: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
23: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
22: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
23: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
22: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
23: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
22: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
24: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
22: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
21: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
13: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
21: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
3: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
21: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
7: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
21: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
25: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
25: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
25: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
25: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
25: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
25: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
25: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
25: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
25: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
25: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
25: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная абсолютно герметичная изоляция.
25: Но смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
25: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
25: Угу.
18: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
25: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
25: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
25: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
25: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
25: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
25: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
25: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
25: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
25: Ну, гимнастика, вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
25: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
25: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
25: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
25: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
25: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
25: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
25: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
25: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
25: Я тебя перебью.
18: Давай.
25: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
25: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет – делим на 5, получаем около 1,68 миллиарда в год.
25: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
25: А на сам спорт высоких достижений сколько?
18: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
25: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
18: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
25: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
18: Да. Плюс логистика.
25: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
18: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
25: А турки это понимают?
18: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
25: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
18: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
25: Известный клуб, да.
18: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
25: Так.
18: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
25: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
18: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
25: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
18: Да.
25: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
18: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
25: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
18: Ну-ка.
25: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
18: Это логично.
25: Это глобальный рынок.
18: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
25: Жесть.
18: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
25: 100 человек основы.
18: Это выкачивание золотого фонда.
25: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
18: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
25: И куда он?
18: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
25: Копейки для специалиста такого уровня.
18: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
25: Фантастика.
18: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
25: Да.
18: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
25: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
18: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
25: 108. Запомнили.
18: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
25: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
18: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
25: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
18: О чем?
25: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
18: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
25: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
18: Согласен.
25: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
18: 100%.
25: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
18: Это правда.
25: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
18: А в чем?
25: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
18: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
25: До новых встреч. Счастливо.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель генерального директора Минск-Зеленстрой Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
11: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас злаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
8: Важный сигнал.
12: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
0: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
12: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
2: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
12: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими

0: сильно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
1: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
4: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олегий Боятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
6: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
5: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
6: Угу. И говорит, что по закону вы, просто человек с улицы.
5: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
6: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, совершенно непредсказуемо.
5: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
6: Да, люди не спешат.
5: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
6: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
5: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли при

0: пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого и, ну, абсолютно бесполезной формальностью, или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений. Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
1: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
5: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
5: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
5: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
5: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
6: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
6: Согласен, развод — это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
5: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
5: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
5: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
5: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
5: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
5: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
5: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
5: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
6: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
9: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
7: Важный сигнал.
10: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Беларуси.
11: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
10: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
11: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
10: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
11: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
10: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
12: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
10: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
9: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
7: Вторник.
13: Мангаль.
7: Среда.
13: Будх.
7: Четверг.
13: Джумерат.
7: Пятница.
13: Джума.
7: Суббота.
13: Хафта.
7: Воскресенье.
13: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
10: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
15: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
10: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
15: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
10: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
16: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
10: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
16: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
10: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
17: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
8: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
18: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили ненастоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались лжеправоохранители и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
14: Важный сигнал.
10: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
9: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
10: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
9: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
10: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
9: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
10: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
19: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
21: Ага.
20: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
21: Звучит как мечта любого спортсмена.
20: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
21: То есть вообще?
20: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
21: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
20: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Всем привет!
20: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
21: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
20: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
21: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
20: Угу.
21: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
20: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
21: Полный вакуум. Да.
20: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
21: Звучит жестко.
20: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
21: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
20: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
21: Да.
20: Да.
21: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
20: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
21: Точно.
20: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
21: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
20: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
21: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
20: Давай.
21: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
20: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
21: Ну вот, блестит, красивая.
20: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
21: Для местного уровня он герой, очевидно.
20: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
21: То есть бежит быстрее 10.
20: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
21: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
20: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
21: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
20: Нет, это так не работает.
21: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
20: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
21: То есть нужен живой соперник?
20: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
21: Типа происходит резкий выброс адреналина?
20: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
21: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
20: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
21: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать. Интриги ноль.
20: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
21: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
2: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
21: Приведи пример.
2: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
21: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
2: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
21: И что это дает физически?
2: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
21: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
2: Это минуты времени.
21: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
2: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
21: Логично.
2: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
21: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
2: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
21: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
2: Угу.
21: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
2: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
21: Да. Стадионы.
2: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
21: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
2: Там все очень строго.
21: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
2: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
21: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
2: этот результат превратится в тыкву.
21: Жесть.
2: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
21: А с ними что не так?
2: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
21: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
2: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
21: А математика здесь безжалостна?
2: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
21: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
2: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
21: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
2: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
21: Согласен.
20: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
21: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
20: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
21: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
20: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
21: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
20: Какой?
21: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
20: Ой, ну это классика.
21: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
20: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
21: В смысле?
20: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
21: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
20: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
21: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
20: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
21: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
20: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
21: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
20: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
21: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
20: Ты про психологию?
21: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
20: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
21: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
20: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
21: так,
20: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
21: Жесть какая.
20: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
21: Вау!
20: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
21: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
20: О, да, слышала про такое.
21: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
20: Субъект сдается.
21: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
20: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
21: И начинается работа исключительно для галочки.
20: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
21: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
20: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
21: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
20: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
21: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
20: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
21: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
20: Модель чего?
21: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
20: С искусством.
3: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
20: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
3: Это правда.
20: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
3: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
20: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
3: До скорого.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
4: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
23: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
4: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
0: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
4: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись.

0: приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатраха.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
6: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.

0: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
1: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
0: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
2: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
5: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
6: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
5: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
7: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
5: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
8: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
5: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
9: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
5: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
11: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
12: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
0: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
13: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
0: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
0: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
15: Союз независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибрагимович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
16: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным Международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
18: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
16: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
0: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
20: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
0: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
21: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
0: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
7: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Штурмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
2: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
1: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
22: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
1: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
23: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
23: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
25: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
24: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
25: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
24: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
25: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
24: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
25: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
3: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
1: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
5: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
1: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
6: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
1: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
25: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Белоруссию на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. И если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
10: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
10: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
10: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
10: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Белстата. По его данным, рождаемость в Малевичском районе тоже бьет все рекорды.
1: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
0: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
2: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
0: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
2: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
0: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
4: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
0: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
4: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
1: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
0: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
1: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
5: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
4: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
0: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная

0: Летняя некуда. Возле корпуса Фуральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны экипажа «Хет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
1: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
2: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
3: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
6: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинции Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу. И лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
8: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
7: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
9: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
7: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
10: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
7: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
11: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
12: Эк.
4: 2.
12: До.
4: 3.
12: Тин.
4: 4.
12: Чар.
4: 5.
12: Пач.
4: 6.
12: Че.
4: 7.
12: Сат.
4: 8.
12: Ат.
4: 9.
12: Но.
4: 10.
12: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: первых уст.
5: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
14: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
13: Новости регионов на радиосигнал.
7: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1.5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
7: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
8: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
7: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
15: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
7: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
16: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
7: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевых КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
3: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
18: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
19: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
13: Невероятно, но факт.
20: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
13: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
21: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
22: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
21: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
22: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
21: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
22: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза-2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
21: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
1: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
21: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
19: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели в ходе учений, видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
3: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
18: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
13: 12.
12: Бара.
13: 13.
12: Тера.
13: 14.
12: Чодах.
13: 15.
12: Пандрах.
13: 16.
12: Сола.
13: 17.
12: Сатра.
13: 18.
12: Атара.
13: 19.
12: Унис.
13: 20.
12: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
6: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
9: Угу.
6: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
9: Так.
6: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
9: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
6: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
9: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
6: Ну вот.
9: Это ж каменный век.
6: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
9: Угу.
6: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
9: Ну, тема тяжелая, да?
6: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
9: От кого?
6: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
9: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
6: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
9: Ого, полный бойкот.
6: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
9: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
6: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
9: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
6: Конечно, нет.
9: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
6: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
9: Угу.
6: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
9: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
6: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
9: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
6: Давай.
9: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
6: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
9: Давай.
6: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
9: Слепой ведет слепого.
6: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
9: А на деле?
6: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
9: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
6: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
9: Да, туда вроде кого-то пустили.
6: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
9: Ну, гимнастика, вид спорта субъективный, там судьи.
6: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
9: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
6: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
9: А с хоккеем что не так?
6: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
9: Которая не изолирована?
6: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
9: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
6: Да.
9: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
6: Абсолютно логично.
9: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
6: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
9: Как это работало раньше? Объясни механику.
6: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
9: Логично.
6: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
9: Я тебя перебью.
6: Давай.
9: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
6: Угу.
9: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
6: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
9: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
6: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
9: А на сам спорт высоких достижений сколько?
6: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
9: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
6: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
9: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
6: Да. Плюс логистика.
9: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
6: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
9: А турки это понимают?
6: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
9: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживают конкретные команды?
6: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
9: Известный клуб, да.
6: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
9: Так.
6: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
9: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
6: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
9: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
6: Да.
9: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
6: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
9: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
6: Ну-ка.
9: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
6: Это логично.
9: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
9: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
9: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
9: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
9: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
9: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
9: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
9: М-да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
9: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
9: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
9: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
9: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
9: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
9: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
9: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
9: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
9: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
9: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
9: До новых встреч. Счастливо.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель генерального директора Минск-Зеленстрой Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
8: первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. А однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас злаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
14: Важный сигнал.
7: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
7: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
23: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
7: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
24: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
7: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
25: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
7: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
5: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений.

0: Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
2: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
1: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
2: Угу. И говорит, что по закону вы, просто человек с улицы.
1: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
2: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, совершенно непредсказуемо.
1: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
2: Да, люди не спешат.
1: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
2: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
1: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Вот эти Юла в интернете при установке программ.
2: Которые мы все пролистываем, не глядя.
1: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
2: Интересная логика, но...
1: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
1: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
1: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
1: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
2: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
1: Мало кто об этом думает, согласна.
2: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
1: Так.
2: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
1: Ого, ничего себе цифры.
2: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники,

0: защитники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
1: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
0: Давайте.
1: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
0: Логично.
1: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
0: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
1: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски, работает по 80 часов в неделю, создает капитал, а его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
0: Ну, есть же брачные договоры.
1: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака – эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
0: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
0: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
0: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
0: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
0: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
2: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
2: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
3: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
4: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
4: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
5: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
5: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
5: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
5: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
3: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
8: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
6: Важный сигнал.
9: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Беларуси.
10: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
9: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
10: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
9: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
10: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
9: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
11: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
9: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
8: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
6: Вторник.
12: Мангаль. Среда.
13: Будда.
12: Четверг.
13: Джумират.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
14: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
9: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
14: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
9: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
15: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
9: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
15: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
9: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Маздой. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
18: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вел женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили не настоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались с лжеправоохранителей и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
17: Важный сигнал.
9: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России. Мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства. От Бреста до Владивостока.
9: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
9: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. и может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
9: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
19: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
21: Ага.
20: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
21: Звучит как мечта любого спортсмена.
20: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега его как бы никогда не было.
21: То есть вообще?
20: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
21: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
20: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Всем привет!
20: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, вроде бы тронулся.
21: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
20: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
21: Слушай, ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
20: Угу.
21: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
20: И нет даже нейтрального статуса, который, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
21: Полный вакуум. да.
20: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
21: Звучит жестко.
20: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
21: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
20: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
21: Да.
20: Да.
21: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
20: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
21: Точно.
20: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
21: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
20: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
21: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
20: Давай.
21: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
20: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
21: Ну вот, блестит, красивая.
20: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
21: Для местного уровня он герой, очевидно.
20: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
21: То есть бежит быстрее 10.
20: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
21: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
20: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
21: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
20: Нет, это так не работает.
21: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег – это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
20: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
21: То есть нужен живой соперник?
20: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
21: Типа происходит резкий выброс адреналина?
20: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
21: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
20: Да. А когда соревнование проходит из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
21: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
20: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
21: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
20: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
21: Приведи пример.
20: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
21: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
20: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
21: И что это дает физически?
20: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
21: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
20: Это минуты времени.
21: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
20: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
21: Логично.
20: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
21: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
20: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
0: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
20: Угу.
0: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
20: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
0: Да. Стадионы.
20: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
0: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
20: Там все очень строго.
0: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров. Калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
20: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
0: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
20: этот результат превратится в тыкву.
0: Жесть.
20: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
0: А с ними что не так?
20: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
0: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
20: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
0: А математика здесь безжалостна?
20: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
0: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
20: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
0: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
20: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
0: Согласен.
20: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
0: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
20: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
0: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
20: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
0: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
20: Какой?
0: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
20: Ой, ну это классика.
0: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
20: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
0: В смысле?
20: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
0: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
20: потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
21: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
20: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
21: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
20: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
21: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
20: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
21: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
20: Ты про психологию?
21: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
20: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
21: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
20: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
21: так.
20: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
21: Жесть какая.
20: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
21: Вау!
20: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
21: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
20: О, да, слышала про такое.
21: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
20: Субъект сдается.
21: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
20: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
21: И начинается работа исключительно для галочки.
20: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
21: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
20: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
21: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
20: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
21: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
20: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
21: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
20: Модель чего?
21: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
20: С искусством.
21: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
20: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
21: Это правда.
20: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
21: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
20: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
21: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: новости союзного государства.
5: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
5: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
23: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
5: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
24: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
5: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010.

0: 666 AM.
1: Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Солаха.
2: 17.
3: Сатраха.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
6: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
5: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
7: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
5: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
8: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.

0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
1: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
3: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
4: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
3: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
5: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
3: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
6: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
3: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в Горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
7: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
3: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
1: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И, естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
3: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
0: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
9: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
0: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
0: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
11: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
13: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
0: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
15: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
0: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
16: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
0: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
5: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
18: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
17: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
19: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
20: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
21: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
20: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
21: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
20: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
23: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
22: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
23: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
22: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
23: если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
22: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
23: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Потом еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства. СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
1: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
20: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСО стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
4: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
20: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
6: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
20: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
23: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия 2 президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты, вокруг посмотрел Белоруссию на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом, и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
7: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
7: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
7: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
7: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
7: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
7: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
7: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
7: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
7: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
7: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
7: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
7: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
7: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
7: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
7: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
7: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
7: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
7: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
7: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
10: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
7: Так.
10: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
7: Ну да, работа за наличку.
10: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
7: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек?
7: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
7: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню
7: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
7: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
7: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
7: Угу.
10: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
7: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
7: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
7: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
7: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
7: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
7: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
7: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
7: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
7: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
7: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
7: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
7: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
7: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
7: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
7: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
12: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2020

0: Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
1: Смолевичи – редкий пример успешного райд-центра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
0: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
1: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
0: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
3: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
0: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
3: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
4: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
0: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
4: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
5: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
3: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
0: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на завод.

0: Воды в Татарстане собирать боевые дроны-шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
1: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время. Все чувствовала и пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
2: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
3: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
6: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинций Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу и лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
8: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%. Организации

0: Предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
1: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
5: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
3: Невероятно, но факт.
6: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие?